Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть, не вышло.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марсела Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марсела Мией. Во второй рассказывает о боксере Бучи Кулидже, купленном Уоллесом, чтобы сдать в бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. Саундтрек к фильму «Криминальное чтиво».

0: добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции, радиостанции, поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ. Остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвилле собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.
3: Digest News. Настроение и музыки.

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага. Саундтрек к фильму «Диверсант»

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Валдайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС Новгород Автодора, круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжения. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородчины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается прямо сейчас. Вот так мы говорим каждую пятницу, когда начинаем эфир утреннего шоу «Активация». Алексей Грышков, Маша Малинина. Здесь сегодня 21 августа. Сегодня пятница. Да, вот сейчас о грустном немножко. Маша, уши закрой, я знаю, что ты такого не любишь. Предпоследняя пятница лета 2026. Вся надежда на бабье лето.
4: Как это? Август — это вообще как вечер воскресенья, понимаешь?
3: Как мод говорит, август — это ты. Певец Мод. Такая песня у него есть. Ну, что сказать, ребят? Ну, ладно, ну не грустите.
4: Ну, как тебе это лето вообще?
3: Да, оно очень противоречивое было.
4: Противоречивое
3: лето. Ну, я все равно же, когда у тебя маленький ребенок, для тебя каждый день он радостный, он классный, он интересный. Даже когда капризничает.
4: Потому что
3: даже
4: ты вместе с ребенком делаешь что-то странное, новое, необычное,
3: ну,
4: каждый день. И видишь, как ребенок,
3: да,
4: радуется, узнает что-то новое. Ну, и ты.
3: Итоги лета мы еще пока не будем подводить. У нас еще, в принципе, остается целая неделя и один день. Даже 3 дня. Кого там? 3 дня еще. Поэтому только хочу напомнить родителям первоклассников и других школьников, что, ребят, скоро в школу детям.
4: Сегодня, кстати, модные рубрики обязательно обсудим, на эти...
3: Школьную форму, школьную форму.
4: Да, модную школьную форму 26-27.
3: Кстати, у меня знакомые, когда мне когда рассказывали, что вот слушали утреннее шоу «Активация» и твою рубрику модную, они говорили, пусть цены говорит, а то скажет там розовая шляпа, там на 5000 рублей. Вот, поэтому, Маша, если вдруг получится, расскажи о ценах сегодня.
4: С обзором цен,
3: да. Ну, об этом чуть попозже, а пока, друзья, давайте проснемся, улыбнемся и начнем уже новую пятницу вместе.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 августа – День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Именно государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства на обеспечение его безопасности и обороноспособности. Он – объект равнения для каждого офицера. Помимо служебного долга, офицеров всегда объединял кодекс чести, нигде не прописанный, но неукоснительно соблюдаемый. И тому, кто забывал о нем, вернуть себе честное имя было очень трудно. Иногда это было возможно искупить только кровью. Офицерский состав – лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которых есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находится безопасность и спокойствие страны.
2: 21 августа 1911 года из Лувра была похищена знаменитая Джоконда. «Мона Лиза» или «Джоконда» — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джоконда. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года картина была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт и начались поиски. Через прессу посетителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. И суд приговорил его к 1 году тюрьмы.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Зацепило меня, себя, других остальных.
2: Всех, зацепилась.
1: Зацепила наша рубрика с необычными новостями.

0: Ну, давайте расскажу новости интересные сегодня. Давай. Вот, значит, рекорды. Давай. Опять рекорды. Вот, понимаешь, вот рекорды, они постоянно.
1: Они рекорды.
0: Они постоянно вот делаются. Так вот, новый рекорд. Мужчина жил себе, жил и мечтал о мировом рекорде. Думал, как бы какой рекорд мне бы придумать. И он придумал, смотря на своего ребенка, у него, кстати, трое детей, которые постоянно ели мармеладных мишек.
1: Господи, я обожаю мармелад. Я обожаю мармеладных мишек.
0: Слушай, ну они бывают разные. Так вот, значит, мужчина решил поставить рекорд. Сколько он съест за одну минуту мармеладных мишек. Причем съест не просто, вот, знаешь, в рот напихал и жуешь. А прям проглотит, то есть пожует и проглотит. И рекорд есть: 48 мишек съел мужчина, мармеладных мишек съел мужчина за одну минуту. Поставил он себя, конечно же, в книгу рекордов, ну не Гиннесса, но просто в книгу рекордов. Его туда записали, зовут его Мэтью Пауэрс. И он готовился каким образом? Значит, он покупал разные мишки, смотрел, которые, знаешь, есть твердые, которые вот жрёшь.
1: Помягче, да.
0: Да, которые помягче, выбрал производителя L. Bennis, не знаю, что это такое. Ну, короче говоря, вот эти вот 48 мишек поставил рядом на стол.
1: За сколько он съел?
0: За минутку. Дети гордятся. Ну, мне кажется, вот это, знаешь, это вот так вот так, можно рукой взять, так, хоп, смять, в рот засунуть и проглотить.
1: А он именно по одной хотел?
0: Ну, по одной брал, да, раз.
1: Не знаю, я люблю медленно есть свои мармеладки. У меня вот две пачки мармеладок лежит в моем кабинете.
0: Тягучие такие, да?
1: Ну, вот я, кстати, тоже не все люблю. Я не люблю, которые слишком твердые. Однажды, когда была жара, я оставила в машине свою пачку мишек, и они все расплавились, представляете? А потом они в паркинге подморозились, и была очень вкусная, огромная мармеладная лужа.
0: Неплохо.
1: Да.
0: Короче говоря, вот такой рекорд есть, друзья. 48 мишек за минуту, мне кажется, побить вообще легко. Так что давайте, старайтесь, побеждайте, делайте какие-то рекорды. Самое главное, как говорила моя учительница по химии.
1: Что она говорила?
0: Все, яд. Все на свете яд.
1: Ну,
0: только
1: да.
0: Важно количество. Поэтому много мишек тоже, наверное, будет не очень приятно съесть. Ну, я думаю, что поедатели мишек профессиональные дети. Для них как бы вот... Для них это все понятно, скажут. Это не рекорд. Вот съедим 50 штук, тогда будет рекорд. Всем приятного аппетита, кстати. А мы продолжаем.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грешков, Маша Малина. Сегодня у нас пятница, сегодня 21 августа. Представляете, день рождения у кого-то есть.
1: У кого-то.
0: Вот. И, собственно, это... Что могу сказать?
1: Ну, в общем, я буду немножечко заглядывать в прошлое, немножко про исторических личностей вам рассказывать, а Сега будет рассказывать про тех, кому может прямо сейчас позвонить.
0: Написать, позвонить, приехать.
1: Поздравить. Кстати, да, сейчас это очень легко сделать.
0: Конечно.
1: В любых соцсетях, пожалуйста, пишите, поздравляйте и надейтесь, что вам ответят.
0: Ну, давай, кто еще не знал, что такое соцсети?
1: 21 августа. Человек родился в 1754 году. Он вообще не знал, что такое соцсети. Его звали Уильям Мёрдок. Это был английский изобретатель. И он прославился тем, запомнился, да, вошел в историю тем, что он это первый человек, который применил для освещения газ. Газовые вот фонари потом стали делать.
0: Спасибо.
1: Конечно.
0: Спасибо, хорошо.
1: А то что, вот идешь ты со свечой, ветер подул, все.
0: Все, а тут газ. А тут газ. Виктор Рыбин, российский музыкант, певец-композитор, лидер группы «Дюна», отмечает сегодня день рождения. Позитивный, веселый дядька. Ну, что сказать, с днем рождения.
1: В 1916 году родилась Консуэла Веласкес. Это мексиканская пианистка, композитор, и она написала очень крутую песню, все ее знают, «Бесаме Мучо» называется.
0: Поздравляем, поздравляем, сегодня с днем рождения Сержа Танкиана, вокалист американской рок-группы System of a Down, армянского происхождения. Серж Танкиан, ну то есть Сергей получается, по-русски.
2: Сережа!
0: Сереж, с днем рождения.
1: Так, сейчас, подождите. В 1936 году родился Уилт Чемберлен, это американский баскетболист, и он вошел в историю NBA как самый результативный игрок.
0: Ну ничего себе, у меня сегодня день рождения у девушки, вот посмотришь на ее возраст, вообще не то. Ну вот я бы вот никогда бы не дал ей столько, сколько есть, ей всегда, ну, 20 максимум. Это Анна Плетнева, российская певица, бывшая солистка группы «Лицей». А сейчас группа «Винтаж» у нее. Вот, и, ну, посмотрим, она шикарно выглядит. Мне кажется, она просто такая миниатюрная, такая маленькая, компактненькая.
1: Ой, мамочки, ничего себе, у нее год рождения-то, ё-моё.
0: Вот, ё-моё, да. Это, да, у нее есть дочки. Вот, даже трое детей у нее. Две дочки и сына, представляешь? И она вот, вот как вообще, ну, хотя это уже второй муж, как ее отпускают мужья вот в такие фотосессии делать и такие песни? Вот.
1: Есть актриса одна американская, ей уже, я смотрелась на сериал и думаю, она такая такая классная, она так здорово выглядит, она в такой хорошей физической форме. Знаешь, иногда в женщин в возрасте, и мужчин тоже можно по походке, вот видно, что они уже не молоды. А тут вот видно, что ей уже много лет, но сколько, и она вроде как вообще одевается как девчонка. Я смотрю, ей почти 80 лет. Я смотрю, и у нее муж, знаешь, кто? Да. Директор клиники пластической хирургии.
0: Так, да, все понятно. А Плетнева сама такая по себе. Все, всех поздравили, всех с днем рождения. Ну а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы получите неожиданное и одновременно приятное приглашение. Воспользуйтесь им. Тельцы, вы можете стать богаче, если не соблазнитесь азартными играми или рискованными инвестициями. Близнецы, чужое мнение не раз потребуется в этот день. Раки, усилится ваше личное обаяние, а также находчивость. Львы, возможно, вы получите деньги, на которые даже не рассчитывали. Девы, понадобится воля и холодный рассудок, чтобы расставить все по своим местам. Весы, вы слишком много думаете. Будьте более импульсивным. Скорпионы, попробуйте трезво оценить свои возможности и внимательно контролировать процессы. Стрельцы, хочется утешить тех, кому надоело одиночество. Вероятность знакомства сейчас очень велика. Козероги, сейчас вы способны произвести самое прекрасное впечатление. Пользуйтесь этим. Водолеи, скоро вы оцените все происходящее в более спокойной обстановке, но вероятность значит перемен сохраняется. Рыбы, поскольку энергия будет вас бить ключом, с любой работой вы справитесь легко. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам неиссякаемой энергии.

0: Всем привет, всем доброе утро. Специально для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня пятница. Сегодня мы говорим, такой у нас якорная рубрика, это мода, модная мода. И, собственно, Маша, что у тебя есть такого
1: что
0: модного?
1: Что у меня есть, да, как любая мама, у которой есть школьники, естественно, уже начинаем, мамочки, начинаем, уже кто-то в процессе, кто-то уже закончил готовить детей своих к школе. Это, естественно, и форма новая. И вот поговорим о школьной форме.
0: Давай.
1: Да, опускаем родителей детей начальной школы, где очень все строго, в определенных магазинах, купите
0: конечно,
1: форму
0: конечно.
1: И так далее. То есть там не забалуешь.
0: Обязаловки.
1: Но, тем не менее, для учеников более старших классов, вот сегодня обсудим основные тенденции школьной моды 2026. И они включают, во-первых, яркие необычные сочетания цветов, друзья, включая пастельные оттенки и клетчатые узоры. Свободные фасоны. У моего младшего сына всегда свободные фасоны, за которые мы и он, и я очень сильно получаем от
0: директора несвободного.
1: От завуча
0: несвободного.
1: Да. Удобство и функциональность одежды. И также, друзья, индивидуальные элементы дизайна, позволяющие создать уникальный стиль и выделиться среди других учеников.
0: Типа кастомизация формы.
1: Да. То есть, в принципе, вы вроде как в форме, но есть у вас интересненькие элементики.
0: Пасхалочки, давайте так назовем.
1: Да. То есть классические цвета неизменные. Это по-прежнему серый, черный, белый и синий. В тренде мятный, светло-голубой, лавандовый, пудрово-розовый. В этом году особенное внимание уделять стоит аксессуарам и деталям на одежде. Очень приветствуются разные нашивки, вышивки, значки, вот что-то такое. Также актуальны свободные фасоны. Например, вместо пиджака купить своей девочке кардиганчик. Красивый, удобный, уютненький. И вроде как и не придерешься, да? Вроде как и кофта, но вроде как и не какая-то там толстовка с капюшоном. Также можно, например, поэкспериментировать с юбками, шортами, футболки поло. Мы прикупили футболки поло, кстати.
0: Это очень так, знаешь, так выглядит по-взрослому, как бы такой сразу такой вот, ну, вот
1: да,
0: не просто футболка,
1: если,
0: да, здесь
1: если
0: у тебя уже ворот
1: такие
0: есть.
1: Такие широкие плечи, как у моего сына,
0: да,
1: младшего.
0: Да, у тебя уже ворот, ты как бы уже такой, как мужчина маленький такой.
1: Да, и вот, например, есть нюансы, которыми можно разнообразить дресс-код. Для девчонок это накладные воротнички. Такое раньше тоже практиковалось, когда форма вообще была у всех одинаковая. И только вот фартуком и тканью, и можно было или воротничками выделиться. Какие-нибудь гольфы красивые, заколки для волос. Для мальчиков можно экспериментировать с галстуками и цветными носками. Например, вместо классического галстука взять и выбрать. Вот неожиданно сейчас будет вязаный.
0: Вязаный галстук,
1: вязаный
0: круто.
1: Галстук, да. И, например, подтяжечки можно какие-то выбрать.
0: Ну, это совсем, мне кажется, уже, это знаешь, это больше будет идти к какому-нибудь маленькому джентльменчику.
1: Вот, в общем, поищите, посмотрите. Очень много модных платьев, сарафанов для девчонок. Необычные какие-то блузки. Школьные жилетки. По-моему, нет ничего скучнее школьных жилеток, да. Но, например, появились сейчас оверсайз-жилетки. Они позволяют создать такой многослойный образ, который сейчас в тренде не только среди школьников, но и среди всех возрастов. И многослойность хороша тем, что можно играть со стилями, как-то корректировать фигуру даже. И для школы подходят жилетки, например, и классического кроя с V-образным вырезом. Можно с пуговицами, можно без пуговиц. Там свободная посадка. Там. И, в общем, будьте красивыми, будьте нарядными, потому что, конечно, приятнее учиться, усваивать знания и вообще ходить в школу, когда ты одет очень модно и удобно.
0: Ну и самое главное, говорили мы в начале эфира по поводу стоимости всего этого. Мне кажется, кастомизация одежды тут больше не про деньги, а про время, которое ты тратишь на то, чтобы там нашивочку какую-нибудь сделать, еще что-нибудь. В принципе, все подъемно. Самое главное, да, если вот... Самое главное в школе, я так
1: по-моему,
0: понимаю.
1: Средняя стоимость сборов ребенка в школу, если речь идет не о первокласснике, раньше стоит 30-40 тысяч рублей.
0: Ну вот, а можно
1: это не только форма, но
0: сделать.
1: И все остальное.
0: Можно и дешевле. Самое главное, чтобы ваши дети были счастливы, а мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Всем привет, всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Горшков, Маша Малина, сегодня пятница, сегодня 21 августа, и сегодня, как всегда по пятницам, мы играем в игру, где берем песню, ну, я ее беру, переворачиваю, и дальше Маша слушает, слушатели наши тоже подключаются, и потом выясняем, кто поет, как песня называется. Давно Маша не выигрывала, сегодня, мне кажется, очень все просто будет, поэтому давай-ка, Маша, слушай внимательно задание, ну, а наши слушатели, шоу «Активация», будут тебе помогать.

0: Ну, прям кусок такой, прям понятный, понятный.
1: Я не знаю, может, у меня что-то, может, у меня Альцгеймер уже начинается, потому что у меня что вообще
0: возможно,
1: нет никаких.
0: Возможно.
1: Мне радостно, мне весело.
0: Ну, кто поет? Девочка, мальчик, группа.
1: Девочка
0: поет, все
1: девочка,
0: хорошо.
1: Не группа?
0: Ну, нет.
1: Нет, девочка?
0: Не группа.
1: Не группа, просто девочка. Какая-то веселая, это поет какая-то веселая девчонка.
0: Веселая девчонка, да.
1: Та-та-та-та-та-та-та. Как будто что-то русское народное, знаешь, поет.
0: Ну, нет, все песни так или иначе становятся русскими народными, когда отправляются в караоке. Эту песню в караоке, в принципе, поют тоже.
1: Да?
0: Ну все, да, последний шанс. Давай, кто это? Имя? Это...
1: Да, можно еще один уточняющий вопрос?
0: Да.
1: Это свежий или не очень?
0: 2015 года. Маша, в нашем возрасте это было и вчера. Поэтому давай, отвечай. Кто это у нас? Это певица по имени...
1: Слава!
0: Слушаем правильный ответ. Ну, ты угадала, что это одно слово. Это Нюша, певица Нюша. Где ты, где там я, где ты, где я. Но это Нюша. Ну, ты понимаешь, вот в принципе.
1: Но Нюша и Слава – это немного разные персонажи.
0: Не, ну что, то, что там мы без фамилии, просто вот псевдоним Нюша.
1: Ну,
0: Слава, Нюша.
1: Если так считать, то ты, как папа маленькой девочки, готов поддерживать, умеешь поддержать вообще в любой ситуации.
0: Абсолютно верно.
1: Спасибо тебе большое.
0: Абсолютно верно, да. Но ты все равно проиграл сегодня. Там легко было узнать, очень легко. Эта песня такая, очень одна из самых популярных в нашем мире перевернутых треков. Вот, и, соответственно, угадать, мне кажется, можно было легко, Маша. Но в любом случае, молодец, поздравляем тебя.
1: Я уже все, видишь, к пятнице уже что-то выдохлось.
0: Да, к пятнице выдохлось, но ничего страшного, завтра выходные. Поэтому давай, соберись, у нас еще впереди кое-что интересное.
2: Утреннее шоу «Активатор».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Суперинтересные звездные новости. Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Рассказываем вам, как живут, поживают наши знаменитые люди.
3: Ну, тут такая курьезная
2: и
3: история.
2: Не только наши, но и заграничные.
3: Вот про них и поговорим. Мы знаем, да, что Криштиану Роналду, все, наконец-то он женился на своей любимой Джорджине Родригес.
2: Которая из магазина?
3: Ну, которая, да, типа его партнер, его, да, мать, его детей. А он же сказал, что вот пройдет чемпионат мира, уже женюсь на тебе. Потому что 10 лет они вместе, столько детей, а он все никак не мог. Так вот, фанаты Криштиану Роналду узнали, что скоро будет свадьба.
2: Угу.
3: То есть она уже состоялась.
2: И начали собирать деньги на подарок.
3: Они подумали, наверное, Криштиану Роналду, ну, будучи таким прям таким португальцем, таким классическим, он поедет в свой родной город Фуншал на остров Мадейра.
2: Угу.
3: Дабы там, в маленькой часовенке,
2: кто-то
3: эту информацию выкинул. А в это время, в этот день, скромная пара по имени, значит, Фабио Рамос и Фатимы Николь Куни Тешейры решила обвенчаться в этой церквушке. Приходят, заходят. Нет, сначала все хорошо. Потом, значит, им друзья и родственники звонят, говорят: ребят, до вас не добраться. Те говорят: что случилось? Они говорят: тут толпа людей, тут тысячи людей, и они хотят все на вашу свадьбу. Они говорят: ребят, вы что, у нас тут вот мини-свадьба. Микросвадьба, вы чего, дураки, что ли? Оказалось, что все подумали, что Фабио — это Криштиану Роналду. Он говорит: ну, конечно, спасибо, ребят, за это. Но это, собственно, это неправда. И ты представляешь, вот у людей праздник, там тысячи людей пришли.
2: Невеста очень рада.
3: Невеста, конечно же, рада. Ну, она говорит: я, конечно, не невеста Криштиану Роналду. Вот, ну и жених, так сказать. В общем, потом уже подошли к священнику. Зовут его Маркос Гонсалвес. Он говорит: да не было других церемоний. У меня нет заказа на Криштиану Роналду. Вот, у меня парочка есть. Вот. Ну, а сам Криштиану Роналду, конечно же, ответил. Написал в комментариях просто 5 смеющихся, знаешь, такие смайлики, которые на бок уже уже истерика у них. Ну, представляешь, да, вот как вот. Ну, вот сказал: будет свадьба, и все, и там теории всякие пошли. Где будет, с кем? Свадьба была в другом месте, скромная тоже, кстати.
2: Да, здорово будет, если ну, вот эти все ребята, которые пришли и не увидели того, зачем они шли, надо вычислить того, кто развел вот эту панику,
3: а там
2: и
3: уже
2: сказал, что именно здесь.
3: Этого
2: уже
3: нулевого,
2: не найти.
3: Нулевого пациента уже нет. Я думаю, что они же такие все, такие же активные, такие все, все кричат.
2: Да, идемте и посмотрим.
3: Куда идем? Свадьба Роналду, идем!
2: Да. Как в фильме «Реальная любовь», знаешь, когда приехала жениться Колин Фёрт.
3: Куда вы идете? Там же тоже Португалия была. Куда вы идете?
2: Да, отец решил продать...
3: Она же страшная. А потом они просто...
2: Англичанину, и просто толпа, да, приходит.
3: Они просто перепутали дочь. В общем, ребята, давайте, все, у кого сегодня свадьба, поздравляем. Поздравляем, 21.08.26, казалось бы, я бы не запомнил такое, но вы запомните, потому что у вас свадьба сегодня. Всех поздравляем.
2: Можно
3: всем
2: татуировку сделать.
3: Да, всем желаем классных выходных, шикарных летних выходных, 22-23 августа отдыхаем, ну а потом в понедельник, 24-го, встречаемся в шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина, пока.
2: Пока.
1: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Президент Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. На совещании по развитию отрасли он отметил, что атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения предмет гордости нашей страны. Россия, по словам президента, соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. У России самые передовые технологии замкнутого ядерного топливного цикла. Планируется также расширить географию размещения атомных энергоблоков в стране. Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. С 31 августа этот статус можно подтвердить на специальном экзамене по знаниям о финансовом рынке. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками. Новые правила, напомню, вступает в силу с 31 августа. Украина столкнулась с нехваткой ресурсов для продолжения конфликта, заявил накануне Владимир Зеленский. Цитата: «Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны, и нужно найти необходимые ресурсы. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был, подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – рассказал он в сообщении, опубликованном в одном из мессенджеров. Об этом Зеленский сообщил военным, депутатам и членам правительства во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Глава киевского режима отметил, что ждет от главы оборонного ведомства аудита по договоренностям с западными партнерами. Родителям для подготовки ребенка к началу нового учебного года рекомендовано перестроить график его сна, доверить ему выбор школьной формы и канцелярии, а также сводить к основным врачам, сообщила эксперт Минпросвещения Светлана Лабынцева. Она также посоветовала посетить с ребенком основных врачей, чтобы удостовериться, что все в порядке, и обеспечить его правильным питанием, чтобы он чувствовал себя бодрым и выносливым. Кроме того, родителям следует включить ребенка в процесс подготовки к учебному году в соответствии с его возрастом и умениями. Например, доверить выбор и покупку необходимых принадлежностей, школьной формы, оборудования рабочего места. Также можно организовать ритуал прощания с летом, семейный праздник, выход на природу, экскурсию или поездку. По словам эксперта, важно также поговорить с ребенком по душам о его ожиданиях и опасениях от начала учебного года и о том, что его радует. Курс доллара 83.36, а курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков».

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста.

солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции радиостанции поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты» 10

0: всем тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлер Трэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Алтайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС «Новгород Автодора». Круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте – за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжения. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородчины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли

0: Композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции, радиостанции, поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас.
1: На хмуре.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. Втайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако, по возвращению в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании радикально. Саундтрек к фильму «Железный человек».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие, повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройке государственных механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Министерство иностранных дел России потребовало у Соединенных Штатов и Турции объяснений возможных поставок оружия вооруженным силам Украины. Согласно обнародованным американским конгрессом документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Москва ждет реакции сторон, учитывая влияние этой ситуации на перспективы урегулирования украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин указал, страны Запада на фоне заявления о стремлении к миру продолжают снабжать Украину оружием и разведданными. Глава государства акцентировал, никакие поставки вооружения Киеву не изменят ход специальной военной операции. Владимир Путин указал Киеву единственный путь избежать распада страны – это незамедлительные мирные переговоры. Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы в сентябре. Приглашения получены более чем в 100 странах и 12 международных организациях. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Центр избиркома России ранее указали, иностранные наблюдатели на выборах могут посетить исторические регионы. Напомню, выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано почти 4500 кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им необходимо будет посетить российские дипломатические представительства. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч человек. Из них 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3,2 заявления на одно бюджетное место, то есть на одно больше, чем годом ранее. Самой популярной специальностью стало сестринское дело. На нее подали почти 200 тысяч заявлений. Среди других востребованных направлений – разработка и управление программным обеспечением – 181 тысяча, лечебное дело – 123 тысячи, туризм и гостеприимство – 113 тысяч, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 84 тысячи. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины пика Ортау, послан сигнал о немедленном возвращении. Надвигается грозовой циклон. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и он оказывается в критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству спасателей и опыту самих спортсменов. Саундтрек к фильму «Вертикаль».
3: Скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Алтайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС Новгород Автодора, круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте – за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжение. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородщины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя, когда ты далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции радиостанции поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас. –

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Только с тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: После очередной травмы мангулистка Молли Блум решает завязать со спортом и пожить обычной жизнью. Так получается, что девушка сначала работает хостес на нелегальных покерных играх, а вскоре и сама становится организатором подпольного казино для знаменитостей, миллионеров, членов королевских семей и других любителей в мгновение ока спустить целое состояние. Саундтрек к фильму «Большая игра».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном, но это не означает, что она отступится от своих принципиальных позиций, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Россия готова выслушать любые разумные идеи по урегулированию на Украине, отвечающие реалиям на земле, отметил Рябков. И также он сказал, что США демонстрируют готовность к конструктивному диалогу по Украине, понимание позиции России. На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решение киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят стратегическим поражением России, заметил Рябков в интервью News.ru. Минздрав обновит порядок ведения карты учета диспансеризации с 1 сентября. В приказе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, отмечается, что при оценке липидного профиля врачи начнут определять концентрации холестерина высокой и низкой и очень низкой плотности, а также уровень триглицеридов. Помимо этого, в рамках диагностики медики станут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Также после второго этапа прохождения диспансеризации в медкарте пациента отразят результаты осмотра дерматовенерологом и данные ультразвукового исследования брюшной аорты. Маркетплейсы Wildberries и Озон с сентября запустят оплату в цифровых рублях. Также более 130 банков находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. В том числе есть среди них и небольшие банки, заявили в департаменте Национальной платежной системы Банка России. Теперь у россиян будет возможность открывать цифровые кошельки через приложение банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Сам логотип ярко-красного оттенка. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. При бесконтрольном приеме йода иммунитет может атаковать щитовидную железу, что в итоге приводит к гипотиреозу, предупредила врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, в России высокая генетическая предрасположенность к аутоиммунному тиреоидиту. Для иммунной системы, которая уже держит железу на мушке, лишняя порция йода выглядит как подозрительная активность внутри объекта. Иммунитет бьет тревогу, начинает атаковывать собственный орган еще агрессивнее. Итог бесконтрольного приема – стремительное падение функции и переход в гипотиреоз. У пациентов старше 40-45 лет в щитовидной железе часто есть автономные узлы. При поступлении йода они начинают активно синтезировать гормоны, что может разогнать сердце до 120 ударов в покое, вызвать потерю кальция в костях и тремор рук. Кроме того, недостаток железа мешает усвоению йода. Курс доллара на сегодня 83.36. Курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.
1: Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай-ФМ.

0: Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции радиостанции поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антикваром квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть ее в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящим в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить. Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург». «Барон».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Алтайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС Новгород Автодора, круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте – за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжения. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородщины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Друзья, всем привет! Сегодня 21 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции

который она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции радиостанции поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. России не нужна мобилизация, заявил накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Цитата. «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается». Дипломат подчеркнул, что об отсутствии необходимости в мобилизации уже неоднократно заявлялось официально. «Добавлю, средства ПВО за ночь уничтожили 325 беспилотников противника. Наши войска поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом в украинском порту Рені в Одесской области на левом берегу реки Дунай. Киевский режим активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта в Москве и Московской области с использованием дронов малой дальности с запуском их в непосредственной близости от цели, сообщили в ФСБ России. Страны, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит, вызывают наибольшие опасения перед выборами в Госдуму, заявил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер. Так он отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывают Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для заукраинцев. Райдер также не исключил провокации в день голосования на зарубежных участках. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В голосовании примут участие 10 партий. Для россиян за рубежом откроют 312 избирательных участков в 152 странах. Трамваи и троллейбусы в городах необходимо сохранить и модернизировать. У этих видов транспорта много преимуществ и большая перспектива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к нему поступают сообщения от жителей о закрытии трамвайных и троллейбусных маршрутов и о замене их на автобусы и электробусы. Тот, кто закрывает выделенные пути трамваев, ликвидирует маршруты городского электротранспорта, вместо депо строит торговые и развлекательные центры, совершает ошибку, которую потом будет невозможно исправить, подчеркнул председатель Госдумы. Володин назвал одним из преимуществ трамвая выделенные линии будущее именно за таким транспортом – быстрым, комфортным и экологичным. Кроме того, стоимость модернизации трамваев ниже, чем строительство метро. Политик добавил, что за последние годы удалось в ряде регионов провести частичную модернизацию городского электротранспорта. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. Налоговый вычет на страхование жизни положен россиянам, которые заключили договор со страховой компанией на себя или близких родственников на срок от 10 лет. Суть государственной льготы в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взноса в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет до 500 тысяч рублей. Итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой человек платит налоги со своих доходов. При расчете размера вычета государство учтет деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или близких родственников. Курс доллара на сегодня 83.36. Курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и, кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты»

0: радием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Саундтрек к фильму «Осторожно, двери закрываются».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Валдайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС Новгород Автодора, круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и сап-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжения. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородщины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со

Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы, а впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции, радиостанции, поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стэнли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером. Саундтрек к фильму «Маска»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле определили ближайшие приоритеты для страны. В России запустят новый инвестиционный цикл и помогут восстановить крупные склады, пострадавшие от атак дронов вооруженных сил Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, правительству предстоит пересобрать систему поддержки вложений, разгрузить бизнес от накопившихся долгов и дать особо нуждающимся субъектам России еще порядка 100 миллиардов рублей. По словам главы государства, необходимо выполнить реализацию глубоких структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года и долгосрочную перспективу. Владимир Путин указал, в числе главных приоритетов развития России установлены показатели в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. Помимо этого, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия является единственным гарантом суверенитета Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в настоящее время и в обозримом будущем нет ни одного другого государства, которое могло бы гарантировать суверенитет и территориальную целостность постсоветской республики. Как ранее неоднократно указывал Владимир Путин, западные элиты не заинтересованы в том, чтобы Украина была независимым и процветающим государством, так как в этом нет никакой выгоды для Евросоюза. Украина потеряла суверенитет и превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов. Президент также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Владимир Путин подчеркнул, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Более 300 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. Напомню, данный механизм является одним из наиболее востребованных способов использования мат-капитала. Эти средства можно направить на данные цели, когда ребенку исполняется 3 года. Однако погашение основного долга, либо уплата первоначального взноса по ипотеке, может осуществляться сразу после рождения или усыновления ребенка, с которым связано право на получение сертификата. Ранее сообщалось о том, что заявку на использование материнского капитала теперь будут рассматривать в течение 4 рабочих дней. Подавать заявление на саму выплату в большинстве случаев не понадобится, ее произведут автоматически по факту рождения ребенка. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Согласно документу, который предполагается будет действовать до марта 33 года, техническое обследование будет проводиться на платной основе. Размер платы не может быть выше предельного уровня, установленного региональными властями. Перед началом проведения техосмотра оператор будет проверять государственный регистрационный номер, марку, модель и категорию автомобиля, а также идентификационный номер. При обнаружении несоответствия информации в документах в оказании услуги будет отказано. При указании срока действия диагностической карты оператор техосмотра сможет проверить на сайте Федеральной государственной информационной системы легковых такси наличие действующего разрешения на работу. Официальный курс американского доллара 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

послушаем самые лучшие треки певицы. Итак, наша сегодняшняя именинница – это российская певица Инна Вальтер. Инна родилась 21 августа 1994 года в Новосибирской области. Российская певица, исполнительница русского шансона, автор песен, а также композитор. По национальности Инна немка. Все ее предки по отцу имеют немецкие корни. По словам Инны, ее бабушка и дедушка всегда общались на немецком языке, когда не хотели, чтобы их кто-то понимал. У них в семье много немецких традиций. Например, на празднике бабушка готовила ривель-кухен – сладкий немецкий пирог. Семья была музыкальной. Отличный голос ей достался от отца, который очень любил петь. В детстве мама отдала ее в музыкальную школу. Выбор был небольшой – аккордеон, баян и пианино. Поскольку клавиши Инны не понравились, она в музыкальной школе занималась на баяне. Позже освоила и гитару. С 13 лет Инна начала писать собственные песни. С подросткового возраста увлекалась шансоном. Особенно любила песни группы «Бутырка». Выросла на песнях Владимира Ждамирова, экс-солиста данной группы. А впоследствии выступала с ним на одной сцене. После школы уехала учиться в Алтайский государственный институт культуры. На последнем курсе начала зарабатывать сама. Пела в ресторане хиты 80-х и 90-х. Хиты группы «Мираж», «Натали», «Ласковый май». По окончании вуза работала в Сочи, пела в ресторане. По словам Инны, благодаря Сочи родились многие ее песни. Позже переехала жить в Санкт-Петербург. В 2016 году Инна представила дебютный альбом под названием «Лети», куда вошли композиции, которые она написала лично. В 2018 году записала песню «Дымом лечилась», на которую был снят клип. Кстати, видео получило миллионы просмотров в сети. В 2022-2023 годах состоялся большой концертный тур Инны «Дымом лечилась» по городам России. Популярными стали синглы «Обрастаем враньем», «Небо», «В новогоднюю ночь», «Говори, что любишь», «Я люблю тебя когда-то далеко» и другие. Мы от лица всей нашей редакции радиостанции поздравляем Инну и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы, наши дорогие радиослушатели, слушайте один из самых популярных треков Инны Вальтер прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Главные герои – бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ военной разведки – это элита вооруженных сил России. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и их работа – это государственный секрет. Реальные и в то же время невероятные события из жизни спецназа. На Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в Афганистане, в Москве и в Санкт-Петербурге. Саундтрек к фильму «Спецназ» –

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Алтайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС Новгород Автодора, круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 45 05. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжение. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородчины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области рассказали о ликвидации последствий непогоды. Из-за обильных дождей и порывистого ветра на автодорогах появились нависшие и упавшие деревья и кустарники. Только за одни сутки специалисты подрядных организаций убрали более 300 аварийных деревьев и кустарников. Работы велись на территориях 16 муниципальных округов вдоль 43 автомобильных дорог. Наибольший объем расчистки выполнен в том числе и в Валдайском округе. При обнаружении аварийных деревьев на проезжей части можно сообщать в ЕДС «Новгород Автодора» круглосуточный телефон 8 800 550 80 50. Также доступна подача заявки в мессенджере Макс по номеру +7 911 040 4505. Подведены итоги личного приема граждан, исполняющим обязанности прокурора Новгородской области Павла Рассоловского. 11 августа он провел прием в формате видеоконференц-связи, а 19 числа в Валдае в рамках работы мобильный приемный прокурора. Всего к руководителю обратились 19 человек. Они поднимали вопросы транспортного сообщения, оказания медпомощи, вывоза отходов, начисления коммунальных платежей, работы управляющих компаний, а также доступа к береговой линии, проезду к участкам и соблюдения жилищного законодательства. По каждому обращению организуют проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. С 21 по 23 августа на берегу озера Вильё в Валдае пройдет фестиваль «Валдайские зори». Это праздник для всех, кто любит воду, фестиваль людей воды. Главное событие состязания по подводной охоте – за кубок «Валдайские зори». Гостей также ждут спортивные активности, мастер-классы, выставка подводного и САП-снаряжения, конкурсы и игры. Программа рассчитана на всю семью, для детей подготовлена отдельная развлекательная программа. По вечерам участников ждут дискотека, праздничный салют и общий фуршет. На фестивале представят новинки года, их можно будет протестировать, а специалисты помогут с подбором снаряжения. 22 августа в селе Зимогорье стартует межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Зимгора». Начало в 2 часа дня. Зимогорье – одна из самых высоких точек Новгородщины. Село расположено на высоте 266 метров над уровнем моря. Коллективы и семьи, приехавшие большим составом, смогут набрать свою высоту и получить специальный приз. Гостей ждет погружение в атмосферу фольклора и ямщицких традиций, угощение щами со снитком, катание на лошадях, переодевание в русские костюмы, выступление с дорожными песнями и ярмарка ремесленных изделий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170707.

Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Thank you.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Валдай FM 101.
1: Почему день

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший